0: Джо-Джо,
1: папа спросил, ты по нему скучаешь в эти годы?
2: Да.
0: 他说想.
2: Я часто маму спрашивала, где папа?
0: 我经常问妈妈, 爸爸在什么地方?
2: Когда я могу его видеть?
0: 我什么时候才能见到爸爸? 你妈妈还好吗?
1: Джо-Джо, папа спросил, хорошо с мамой?
2: Плохо.
0: 不好.
2: Она все время говорит.
0: 她天天说对不起爸爸.
2: Что извиняется за папа.
0: 可我问她为什么?
2: И ничего не говорит.
0: 她什么也不说, 只是哭.
2: Только плакает. Даже вредит здоровью.
0: 把身体都哭坏了. Yeah.